Я не хочу стаманта хоть вольч, хай не хочу муматься. Я ту ахучу тут кокол, олэ мэс мусэлэ не хвата. Кэ хинау твэ кэпстадэл, ах бэ кухэлэм ставц, тавцу тут кутхук. Скэкэкэ, наус ханау тэ муматься. Ах. Ich möchte gut für den Staub, ich kann mal das, ich kann gut für den Staub.